танцполе. Сегодня мы расскажем об отмене фестиваля Soundstorm 2026. Обратим внимание аудитории на сборник Tuskis Radio, часть 1 Ибица. А также расскажем о партнерстве культового лондонского клуба Fabric и исторического собора Святого Павла. Новые поступления в коллекцию саунд-системы в начале часа. С вами DJ Сухов. Вы слушаете «Гараж».

0: greatest hits of retrospective dance music.
1: О треках, оставивших яркий след музыкальной истории, рассказываем сегодня. Свою диджейскую карьеру Лоран Гарни начал в далеком 1987 году в легендарном манчестерском клубе «Хасиенда». В середине 90-х у артиста стартовал собственный импринт «F Communications», который стал главным техно-лейблом Франции. Лоран много гастролирует и большую часть времени проводит за пределами родной Франции. Одним из самых узнаваемых хитов артиста стала композиция «Jack in the Box» Лоран Гарни в радиошоу «Гараж».

0: Вы слушаете «Гараж» о ярких изданиях осени. Рассказываем сегодня. «Memority» выпустила сборник «Chess Kiss Radio», часть 1 «Ибица». Это компиляция хаус-треков, связанных с летом 26-го года на Ибице. В релиз вошли работы самой Моретти и артистов из ее комьюнити. Многие участники этого сборника в прошлом сезоне выступали вместе с Моретти во время ее резидентства на острове. Среди треков «Nocturnal Animals» от Heidi Lowden, «Orchestra» от Scarlett O'Malley и версия «Get Ready» от Барбары Боинг. Сборник также вошел «Backseat Baby» Мини Моретти с Юфи. Ранее этот трек уже выходил на ее EP «Get Ready». Отдельно в релизе представлен ремикс от Radio Slave на эту композицию. Продолжаем осенний микс. Вы слушаете «Гараж».
1: Жама ксанерекне. Ժամանակակից իսպանական սալիկների ժամանակն է։ Geotile սալիկներ էքստերիերից։ 100.7
2: Radio Aurora. Radio Aurora представляет легендарное шоу «Гараж». Свежайшие треки и не

0: Вы слушаете «Гараж» о ярких релизах осени. Рассказываем сегодня. Дом Дола, Соломон и Скепта выпустили совместный сингл «Danger Danger» на 360 Recordings. Это первая совместная запись трех артистов. Треки есть голос от Спектр, и он звучит вместе с плотной перкуссией и яркими синтезаторными партиями. Впервые «Danger Danger» представили еще летом во время резиденции Дом Дола в Хаибице. Для Дола и Соломон это новая совместная работа после их бэк-ту-бэк сета на резиденции «Соломон плюс один» на Ибице. Сингл стал первой коллаборацией с каждым из них. Летняя резиденция Дом Дола завершилась в конце августа, а резиденция Соломон и Скептер на Ибице завершаются в начале октября. Продолжаем осенний микс. Вы слушаете «Гараж». Гараж. Feel the
1: beat. Говост.
2: Ари Мобайл Центр. Гниш. iPhone 18 Pro Max. 256 гигабайт смартфона. 669 драмов. Иск iPhone 18 Pro. 256 гигабайт смартфона. 619 драмов. Мобайл Центр. Бюджетные расходы и аксессуарные ханутнери. Амена Мед Санса Аястанум.
1: Вандент Атамна Бужаран. Шурджорья. Вандент. Зройот Анасуньот. Таснут. Ксанетку. Инасунмек. Лицензия КПО. Зройот Анасуньот. Карасунина. Дарвац. Зройот Анасуньот. Зройот Анасуньот.
3: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25107
4: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր radioplayer հավելվածը App Store-ից եւ Google Play-ից Գարաժ Նա Ավրորա

Вы слушаете «Гараж» о предстоящих ярких релизах на электронной сцене. Мы рассказываем сегодня. Себастьян Ингроссо возвращается на свой лейбл «Refune Records» после 6-летнего перерыва.

0: Гроссо, включая Kitty Calling и Reload, а также работы от Laidback Luke, Dirty South, LSO и других артистов. Последним релизом лейбла стало переиздание в 2020 году трека Umbrella. Оригинал вышел в 2007, а авторами были Ингросса и Стив Энджело. Продолжаем осенний микс. Вы слушаете Garage.
1: Garage. This is your rhythm. This is your rhythm. Радио «Аврора» представляет «Гараж». «Гараж».